0: Куда? Эй, 303, а 30 клатов, а коскала. Эй, от цвету до мрку, по 3 тижне калам. Эй, по 3 тижне калам. Эй!
1: A toto je už posledný klát. Tak.
2: Poriadne.